0: Юлио, Юлио, Конес, Аннеф, Шинага, Мачелеп.
1: Оршабац, отшабац, Тапараскев.
2: Охро, Сарая, Сагишеве. Чем сакутас, Робов, Чербеле?
1: Сагамо, Швидзе.
3: Бере, Асмерчите, Асмерматлеви. Чем мы гонили система помарали? Верзене, Бамо, Игон. Да, нет, так, Бошарди, дай свене, Саш.
1: Киномани, Чуэна Бурзе.
4: Аминь, да, Цуэнеш.

0: старая сагишевер. Чем сагутас робовчербере?
1: Сага мошвице.
2: Берас мерчи, берас мематлеви. Чей могодили система помарали. Берзенба моигот.
3: Да, нет, так. Бошарди. Дай свине сас.
1: Киномани. Чвена бурзе.
4: Аминда да цвенеш.

кеби ухар сагарванте арге саубреби цивачэбс отахши миквирс да уфикрдеби не давра томасе не давра смихдеби